танцуй бонза блузу. Танцуй се ми змъкнтел си изпод нух. Тихо, тихо, че честе добро своим зъбам. Неч на бареку, неч на бареку, ма бен мучу пей тут на бам. Наш директор, о, интелигенца, правил да ходу шуале. Бен, че мене прашасте, яс му не би пустил лазит нанкър кариоле. Рез, грозно му е респект студиара, нам велик талент да справиш цілу фирму фалимент. Ан так човек, ма не човек, усранц, так бо мене на цесту мету. Ма дио боно, каха примем за језик, каха обрнемо круг ку кешну кальцету. Ма бен, змирам пар поплави, бо първи трек на врх пар плаву. Ан да ме не бог ду случайно, шо от кака синдиката праву. Кадър треба је кей нардит, зачне мънцат синдикат. Та болан каха партис не срат. Ух, се ме усмили. Рез, мъчк груб съм. Пардон, се вяште. Мене манир са учили професорца Шубла, ан доктор Пикун, я станцуй бан за блузу. Оштир нечне, лей, ти нечку дей. Ни важно кей, пей ма харпе тролей. Танцуй бан за блузу. Цілу ноч, ка ютре сам проуціо дам фрей. Мої приятлі, мої соділоці, ка смо только лєту коб гаралі, ан каревежі кукар'язцо. Кукар да не би ме веч познали. Не, ка сам шоу із фірме, ме ше поздраву Нино Бедан. Кукар да мені веч. Кукар да нисам еха боза, адио, уриедан. Сак ахта само ту, да ма нахоркем сою ред. Ма бен неймо, че жа море таку бет. Оштир, ке чакаш? Итро, кеба пила клапа, праши. Ка че жа морем, брез плехмуске, јет поритих маши, та вечер усим, карвас је толево штари избраних пит банстору. Да босте видли како је, кадар ен ревеш грав малору. Па и махари че сам бух за мене, ниче слишат већ, а мене не, я се не пустим вршт картку неч. Не, не, не. Оштир де усим пјачу, ка че небо кажин. Не, не, не, не се бат, јас бом плачу. На!